0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Na ben de kalacakken, urle eller makka, tabi eller nele soğuma erkonum. Aveyel kanin aru, partundu.
2: Я желаю мне, чтобы не пережил. Я желаю мне, чтобы не пережил. Я желаю мне, чтобы не пережил. Я желаю мне, чтобы не пережил. Я желаю мне, чтобы не пережил. Я желаю мне, чтобы не пережил. Я желаю мне, чтобы не пережил. Я желаю мне, чтобы не пережил. Я желаю мне, чтобы не пережил. Я желаю мне, чтобы не пережил. Я желаю мне, чтобы не пережил. Я желаю мне, чтобы не пережил. Я желаю мне, чтобы не пережил. Я желаю мне, чтобы не пережил. Я желаю мне, чтобы не пережил. Я желаю мне, чтобы не пережил. Я желаю мне, чтобы не пережил. Я желаю мне, чтобы не пережил. Я желаю мне, чтобы не пережил. Я желаю мне, чтобы не пережил. Я желаю мне, чтобы не пережил. Я желаю мне, чтобы не пережил. Я жела